когда ты сходишь с ума. У меня появляется чувство вины. Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снять.

оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобой.

разбивая руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь?

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС начинается. Всем доброе утро. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем привет. Дайте, пожалуйста, обратную связь, если вы уже проснулись. Если нет, то мы с вами, друзья, все это исправим. В Алмате идет дождь, берите с собой зонтики, одевайтесь чуточку потеплее, потому что там, ну, моя любимая погода. Потерпите немножечко, я заслужила, потому что столько жары, столько духоты, я уже не могу дышать. Поэтому, друзья, если вы со мной на одной волне, то тоже, пожалуйста, отпишитесь. И, кстати, у нас идет прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС. Прямо сейчас можете туда зайти и посмотреть на нашу прекрасную студию. И много чего интересного у нас, как всегда, с вами, с собой есть. Это много классной музыки, много полезной информации и, конечно же, игры с подарками. Ну, а теперь можно начинать. Всем удачи! Удачной среды.
1: На радио МС.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing song.

0: Ну а начинаем утро, как всегда, с крутого настроя. Это классная рубрика, наша любимая, в которой мы слушаем каждое утро прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист. Ну а вы за них голосуйте в нашем телеграм-канале Радио НС, поэтому уже сейчас подпишитесь, потому что там скоро появится трек и, конечно же, голосовалка. Ну а в конце месяца узнаем, попадет этот трек в наш плейлист или же нет. Ну а сегодня мы с вами слушаем трек казахстанского исполнителя Бибо. Трек вышел в 2012 году, уже летом 2013 года. Эта композиция принесла Бибо широкую известность и была номинирована в категории «Прорыв года» на престижной музыкальной премии EMA в Казахстане.
1: Прикольно, но я ни разу, по-моему, не слышала эту песню. Хотя, может, и слышала.
0: Может, и слышала.
1: Может быть, я просто название не запомнила, но надо закрепить.
0: Название песни «Из сердца долой».
1: Давай,
0: послушаем.

0: прямо сейчас он мне зашел, и я поэтому проголосую «за» в нашем телеграм-канале «Радио НС», тем более, что есть новый хэштег месяца «Июль-2026». Ребята, присоединяйтесь.
1: Да, и, кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал, и не забывайте о том, что там идет прямая трансляция «Мы вам машем». И продолжаем утреннее шоу «Беш», и впереди я, друзья, вам расскажу, снижается ли IQ после отпуска.
0: Ух ты!
1: Не пропустите важную информацию.
2: На радио МС.

0: 7:15 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы.
3: У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, снижается ли IQ после отпуска. Угу. Ученые выяснили, что после долгого отпуска мозг реально может работать чуточку хуже. Добровольцы, да, значит, прошли тест на IQ до отдыха и после. Оказалось, что после отпуска результаты в среднем снижались на 10-12 пунктов. Чтобы этого не произошло, специалисты советуют хотя бы по 15 минут в день во время отдыха читать или там разгадывать кроссворды или головоломки и так далее. Так мозг тоже остается в отпуске, но без потери формы. Хотя, кого мы обманываем?
1: Да можно просто тупить спокойно себе в отпуске. Да. Выходить после отпуска и скидывать все на то, что ну я же после отпуска, ну что ты от
0: меня
1: хочешь?
0: У нас не только IQ, у нас желание работать падает после отпуска, даже?
2: Спроси у Лимы.
1: У Лимы. Ну, не знаю, мне кажется, мы в сентябре соскучимся по всем.
0: Посмотрим.
1: Но впереди у нас гороскоп, ребятки,
0: посмотрим,
1: не пропустите.
0: Гороскоп, да, не пропустите.
1: Да.

0: именно в этом окажется комфорт.
1: Львы, вас может удивить, насколько спокойно можно относиться к тому, что раньше вызывало мгновенную реакцию.
2: Девы, день подскажет, что иногда настоящее удовольствие скрывается в том, чему вы долго не придавали значения.
1: Весы, сегодня одна простая мысль может оказаться важнее длинных разговоров и чужих советов.
2: Скорпионы, полезно будет заметить, как многое изменилось без вашего контроля и признать, что это неплохо.
1: Стрельцы, день располагает к легкому интересу к тому, что раньше казалось слишком далеким или чужим.
2: Козероги, сегодня может появиться желание замедлиться не из-за усталости, а просто потому, что так правильнее для вас сейчас.
1: Водолеи, одна неочевидная деталь в привычной картине может изменить ваше отношение ко всему происходящему.
2: Рыбы, сегодня хороший день для того, чтобы позволить событиям быть чуть менее продуманными и чуть более живыми.
3: Шоу на радио МС.

0: 7:27 в Казахстане. Самое время объявить тему Нихабара. Нихабар – это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в эфире мы с вами поговорим об именах, о самых необычных именах, которые вы когда-либо слышали.
0: Присылайте свои голосовые, обязательно послушаем в Нихабаре.
2: На радио НС.
1: Ну и, конечно, никуда не убегаем. Впереди расскажем, как выиграть крутой мерч от радио НС.

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И впереди наша любимая игра, где мы с вами можем официально, легально воспользоваться минутой славы.
1: Проораться, пропеть.
0: Конечно, проораться. И причем, чем харизматичнее вы проорётесь, тем больше у вас шансов заработать крутой мерч от радио НС.
1: Да, ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Беш». На радио МС. Разные мысли. Если для человека главное в жизни деньги, то он не человек, а карман. Реклама.
3: В Алматы на время ограничат движение на участке улицы Жуала. В Алматы в рамках реализации проекта по пробивке улицы Тулеби до границы города вводится временное ограничение движения автотранспорта по улице Жуала. В связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей с 8-29 июня до 8-29 июля движение будет ограничено на участке от улицы Тулеби до проспекта Раймбек-Батыра. Объезд будет организован по улицам Байкена-Ашимова, Жуманиязова и далее Тулеби. На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут. Напомним, вся информация касательно ограничений движения размещена в телеграм-канале «Собачка Алматы-Жола», в социальных сетях «Акимата», а также в сервисах 2GIS и «Яндекс.Карты».
2: Реклама на радио МС 356-6000.

0: обожаю наших участников, которые отправляют свои заявки в программу «Сейчас спою».
1: Кавычка.
0: Частенько отправляют свои заявки, а потом то трубки не берут, то вот, например...
1: Потом скидывают.
0: То просто потом скидывают и не отвечают. Очень прикольно, конечно, Габит из Тараза и его супруга, вам большой привет. Вы вообще очень крутые, конечно.
1: Надеемся, что у вас все хорошо.
0: Сильно вы нас сбрили, да, давно так никто не делал. Но есть у нас участники, которые все-таки собрались, и они готовы сегодня петь. Давайте знакомиться.
1: Это Динара из Алматы. Динар, привет, доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: И Володя из Ахтау. Володь, доброе утро.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Ну вот все, вот они, команда. Наши смельчаки на сегодня, да, и они будут петь для вас, дорогие наши радиослушатели, свои любимые песни, ну а вы за них, пожалуйста, голосуйте в нашем телеграм-канале Радио НС.
1: Ну а боремся мы за крутой мерч от Радио НС. Володь, не шуми, пожалуйста, мы сейчас петь будем. Динарочка, ты готова? С тебя начнем.
2: Конечно.
1: Погнали.
2: В детстве цыганка мне одна нагадала, будто я, если сильно полюблю, то любимого сгублю, что измены не прощу и жестоко отомщу, не специально, но со зла превращу его в осла.
0: Вау.
2: Ведьма я, эх, ведьма я, такая вот история моя, моя. Все.
0: Крутяка. Такого у нас еще не было. Супер. Прекрасная ведьмочка Динара. Динара из Алматы. Ничего себе.
1: Нормально.
0: Ничего себе, песня в голове. Супер.
1: Динара,
0: Володя.
1: Круто.
0: Ну, теперь ты должен, как настоящий тигр-лигр, ответить красиво Динаре. Поэтому давай после гонга начинай.
3: Я принес тебе в подарок ни тюльпаны, ни жасмин, ни пионы и ни розы, ни подснежники с вершин. Я перо жар птицы подарю тебе в день ненастный, в час, когда постучится в дом беда и не справится тебе одной.
0: Вау!
1: Честно, не знаю, что за песня.
0: Что за репертуар на сегодня магически волшебный?
1: Очень круто, ребята.
0: Что за люди собрались на огонек? Мне кажется, это они, короче, Володя с Динарой наволшебили там, чтобы предыдущие участники не соединились, чтобы они дуэти такие.
1: Ведьмочка. Молодцы.
2: Наколдовали.
1: Динара, Володя, вы умнички. Уже голосовалка висит в нашем телеграм-канале Радио НС. Скорее все, друзья, заходите и голосуйте.
0: Ну и вместе мы вернемся скоро после песни «Подводить итоги».

0: Друзья, мы тут боремся за крутой мерч от Радио НС. Не мы, а Динара из Алматы и Володя из Ахтау. Голосуйте скорее в нашем телеграм-канале Радио НС.
1: Давайте проверим еще ребят. Ребятки, еще раз доброе утро.
2: Доброе.
1: У нас там на месте. Бойня в комментариях в телеграм-канале Радио НС. Ахтауские кричат: «Земляки, вы где? Давайте мы будем за Володьку голосовать!» Алматинские говорят: «Динара, мы топим за Динару!» И вот, кстати, есть еще Динара, и она говорит: «Я тоже ведьмочка». Поэтому она проголосовала за Динару. Ну, в общем, не знаю, какой сегодня исход будет, но голосовалка пока еще идет.
0: Да, еще идет, друзья. Скорее подписывайтесь и проголосуйте, потому что Динаре и Володе очень хочется выиграть крутой мерч от Радио НС.
1: Да. Ну что? Да, все-таки уже вот тяни время, тормозить голосовалку нужно. Ребятки, обновляю я результаты и вижу, что сегодня с небольшим разрывом, с процентным соотношением 40 на 60, побеждает сегодня Динара из Алматы.
0: Динара, мы тебя поздравляем.
1: Все-таки наколдовала, да. Володька, не обижайся, скажи спасибо, что не на тебя наколдовала, а просто на подарок.
0: Мы тебя поздравляем, Динарочка.
2: Благодарю.
1: Угу. Ну, слушайте, а я могу еще сказать, что Вова тоже, на самом деле, крутой приз выиграл. Вов,
0: да,
1: знаешь, какой?
0: Ну, я знаю, о чем ты.
1: У тебя там жена в комментариях пишет: «Любимый, давай!» Так что ты, считай, уже свой приз главный выиграл, как ни крути. Поэтому женушку целую, обнимай, от нас привет передавай. Вот, а Динарочке мы за эфиром расскажем, как ты получишь свой приз.
0: Хорошего дня вам желаем и продолжаем утреннее шоу «Бешеное радио НС». Доброе утро!

0: әуеннен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Всем утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Два часа у нас, ребята, с вами впереди. В ближайшие минуты я вам расскажу о том, что, оказывается, слишком долгие и увлекательные, такие яркие сны, они истощают наш организм.
3: Обалдеть. Да. А также в этом часть послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, какие необычные имена вам встречались. Нам будет интересно послушать.
4: Ну, а еще в этом часе разыграем мы 20 литров бензина в игре «Пит-стоп».
3: Ну, а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат, а там уже накопилось целых 10 тысяч тенге.
4: Ну, а также прямо сейчас каждый из вас может зайти на сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте и в телеграм-канал «Радио НС», потому что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть.
3: Шоу.
0: На радио НС.

0: 8:08 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается и, значит, рассказываю. Ну вот, смотрите, за 6-8 часов сна можно, в принципе, прожить целую жизнь. Ну или хотя бы там, не знаю, основать империю, слетать в космос, открыть лекарства от всех болезней.
1: Успеть
0: поссориться с бывшими, тоже все это можно. И все это, да, конечно, за 6-8 часов это все это легко можно сделать. Ну и это будет все-таки не сюжет нового сериала, который нам с вами приснился, или там просмотренного сериала, это будут эпические сновидения. Французские ученые всерьез занялись этим феноменом. И эпические сны вообще в теории — это когда сон настолько яркий, подробный и длинный, что кажется, что ты не спал, а отработал вторую смену. Угу. Причем прям без перерыва на кофе. А вот, например, там 40-летняя мадам призналась, что блокбастеры снятся ей каждую ночь. А один мужчина вообще сказал, что его сны не отличить от реальности, будто у него свой личный Netflix, короче, без кнопки пропустить заставку.
1: Прикольно.
0: При этом ученые подключили участников к полисомнографии. Это когда тебя обвешивают всякими датчиками, смотрят, что творится у тебя в голове, в общем, пока ты мирно там отдыхаешь. Uh-huh. Ну и, в общем, они выяснили, что во время быстрой фазы сна мозг постоянно устраивает микропробуждение. Именно поэтому человеку кажется, что сон длится всю ночь без остановки. То есть они настолько маленькие, что даже непонятно, что ты просыпался.
1: Да.
0: Ну и интересно, что позднее у троих из четырех участников нашли тревожность или признаки депрессии. Ну и даже когда с этим разобрались, эпические сны у людей все равно никуда не делись. То есть получается, проблема сильно глубже, и получается, что именно эти сны вызывают признаки тревожки и депрессии.
1: Что делать?
0: Ученые официально задумались, что надо это изучать как отдельное расстройство сна. Но, блин, пока они ничего с этим не сделали.
1: Возьмите меня под опытным кроликом, буду спать.
0: Я тоже, ты знаешь, хотела бы просто спать.
1: Вдвоем
0: пойдем. Спать, спать. А иногда, чтобы еще кормили, конечно, тоже надо.
1: Во сне.
0: Во сне, да. И кофейком поили.
1: Да,
0: все-таки.
1: Как мы без кофе с тобой? Будите иногда, чтобы покормить и кофейком.

0: Друзья, впереди рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня мы обсуждаем имена, необычные имена, которые когда вы либо слышали. Угу. Была у меня история пару лет назад. Короче, в общем, меня там кинули мебельщики, и кому-то надо было все это дело переделывать. Так. И мне посоветовали классного человека. Скинули номер телефона, написано «Вильямс». Угу. Ну, я думаю, ну, как бы с учетом
0: мебельный
1: того...
0: салон, наверное, думала.
1: Нет, я подумала, что с учетом того, что мы живем в Казахстане, это просто может быть, ну, какая-то кликуха, не знаю, может быть, у него там какая-то подпольная, да, такая.
0: Да-да-да.
1: Вот. Ну, и я, собственно, не обратив на это сильно внимания, я говорю, а как человека зовут-то? Угу. Мне говорят, ну, там же написано «Вильямс». Я думаю, ну, наверное, шутка какая-то. Звоню человеку, мы с ним разговариваем, встречаемся, и самое, что прикольное, человек этот...
0: Вообще не Вильямс.
1: Уйгур по национальности, с голубыми глазами и с татуировкой «Вильямс» на руке. И я его когда спросила, я говорю, зачем тебе татуировка на руке «Вильямс»? Он говорит, задолбали.
0: Спрашивать.
1: Никто не верит, говорит, что меня зовут Вильямс. Поэтому,
0: прикольно.
1: Говорит, когда я приезжаю, я просто руку вот так показываю, а там написано «Вильямс».
0: Лайфхак, друзья. Запоминайте себе, берите на вооружение и, конечно же, присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. Впереди «Нихабар».
2: Шоу «Пеш». На радио МС.
3: Сіз білдіңіз бе?
4: Аламан доңғалақпен бір түнде 12 километрге дейін жүгіре алады.
3: Жарнама.
5: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.

0: Үндістандағы бишарашки. Ана іздеу. Қазірдің өзінде кинода.
1: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем. Да, молодец. И куда? Индия.
2: Индия?
1: Папа, мама туралы айтпишь.
3: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
1: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа.
3: Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
0: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
4: МС радиосында жарнама. 356-60.

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, друзья, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей, которые они присылают на наш WhatsApp 8775-106-2011.
3: Сегодня мы обсуждаем необычные имена, и вот что уже прилетело нам.
4: Привет, Радио НС, привет, Шурбеч, привет, девчонки, как всегда, прекрасно выглядите.
2: Спасибо.
4: Необычное
2: утро,
4: имя,
2: спасибо.
4: Которое я услышал, когда учился в колледже, это было Руфик. Mm-hmm. Учился парень на 2 курса старше меня, и девушка Снежана вместе с ним тоже училась. Вот это было, были необычные имена для меня, но это был 2006-2007 год, поэтому для меня это было необычно. Всем привет, всем хорошего дня, прекрасного настроения.
2: Руфик, прикольно, родился и сразу уменьшительно, ласкательно.
3: Да, а Снежан, я, честно говоря, в своей жизни, ну, настоящих Снежан ни
2: разу не встречала. Снежана Денисовна только вспомнила сейчас.
3: Но как бы да.
2: Да, миллениалы поймут, идем дальше.
5: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, страна. Как ваш постоянный слушатель не из города Астаны, а из города Алматы.
2: Да.
5: И я не жертвым баласа.
2: А кто?
5: Одногруппник у меня был. Имя Валериан. Еще один одногруппник. Имя Меркурий.
2: Да,
5: а когда я ходил на самбо, был один парнишка.
2: Девушка.
5: А звали его Винчестер.
2: Ух ты.
5: И как, когда мы с ним, я не поверил, что его так зовут. Спустя 10 лет я его встретил. В итоге я у него переспросил, а как тебя на самом деле зовут? Он говорит, Винчестер. И по сей день я ему не верю. Вот так вот.
2: Кстати, классная сегодня у нас рубрика. Если кто-то скоро вот-вот рожает, вы не знаете, как назвать.
3: Подборка имен, подборка которыми, имен. Возможно, не стоит называть своих детей.
2: Винчестер, класс, идем дальше.
6: Не выдерживают нервы. Есть соседка Даздраперма. И не знаю, как назвать-то. Уменьшительно-ласкательно.
3: Я первый раз слышу, что Влад Балашов в голосовом сообщении так откровенно смеялся. Да, молодец.
2: Так, идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Станы.
3: Привет.
7: Значит, до сегодняшнего дня я вот вспомнил 2 имени, которые, на мой взгляд, очень редкие.
2: Какие?
7: Первое. В детстве у нас через улицу жила девочка. И ее звали, и до сих пор зовут, по-моему, Магрипа. Это первое имя. И второе, 2 года назад я по работе встретился с человеком, которого звали на тот момент Жорт. Просто Жорт.
3: Да ладно.
7: Жорт. Я его сейчас
3: твой
7: ищу,
3: клиент.
7: Потому что Жортым Баласа хочет увидеться с Жортом, сфотографировать и отправить вам на Радио НС.
3: Мы будем очень
7: Всем
3: ждать.
7: Удачного дня, пока-пока.
2: Мы будем реально очень ждать. Я представляю, дети этого Жорта, ну, не по отчеству,
3: сразу
2: а Жортым Баласа.
3: Сразу автоматом, да. Родились и уже Жортым Баласа. Да. Ты, кстати, Мадьяра, если его найдешь, ты спроси прям реально, есть ли у него дети.
2: Угу. И это официальное такое название, Жортым Баласа.
3: Да.
2: Идем дальше.
8: Доброе утро, радиослушатели. Доброе утро, страна. Анна,
2: привет.
8: Доброе утро, девчонки.
2: Доброе утро.
8: Меня зовут Жарас. Ага. Само по себе тоже очень редкое имя. Угу. А самое необычное имя, которое я слышал, это Дагдарс, что в переводе кризис называется.
2: Кризис, да.
3: Капец вообще. Как человека можно было кризисом назвать?
2: Вот это да.
3: Ну, мы, конечно, за эфиром поразводили демагогии на этот счет, как могли бы нас звать тогда Слимой, судя там по времени и обстоятельствам, да. Но как хорошо, что, в общем, Лима Бимурзина и Ксения Панченко с вами.
2: Да. А мы идем дальше.
9: Всем доброе утро.
2: Доброе утро.
9: У меня тоже есть такие имена интересные. Встречались в моей жизни.
2: Ну-ка.
9: Одно из них Далер. Очень прекрасный человек. Ни разу не подвел, как бы мы уже с ним сотрудничаем, так можно сказать, да, около 7 лет. Замечательный человек. И, наверное, самое такое трудное, незапоминающее имя, это имя Панаила.
2: Панаила?
9: Солнце, если ты меня слышишь, тебе большой привет. Но мне пришлось, наверное, год его записывать, чтобы запомнить.
3: Ноль
9: Всем хорошего дня.
3: Вообще.
9: Пока-пока.
2: Прикольно.
3: Очень, очень необычно. Я такое даже никогда не слышала.
2: То же самое. Идем дальше.
10: Доброе утро, Казахстан.

0: Интересно. И, к
1: Пиши.
0: сожалению, я сейчас не могу вспомнить, как мы его коротко называли.
2: Ага.
0: Ну, вот такое вот интересное имя.
1: Но это для нас, да, необычные имена. А вот откуда родом человек, мне кажется, вполне себе такое вот базовое, как у нас Нурсултан, например.
2: Да, это точно. Ну что, друзья, еще делитесь, рассказывайте, присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. В следующем часть послушаем.
3: Нехабар, родной. А ты же видишь, нехабар.
4: Нехабар.
1: Ну и есть у нас 20 литров бензина. Скоро расскажем, как их забрать.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу «Беш» на Радио НС.
2: 20 литров бензина на кону каждый будний день в игре «Пит-стоп» на Радио НС.
3: И у нас есть два участника. Это Алибек из Ахтау. Алибек, доброе утро.
2: Доброе утро, Алибек.
4: Доброе утро.
3: И Анатолий из Павлодара. Толь, доброе утро.
2: Доброе утро, Анатолий.
5: Доброе утро.
6: Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, парни, готовы побороться?
5: От пионера всегда готовы.
3: Молодцы. У нас тоже готовы для вас вопросы. Они все числовые. Ваша задача отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры мы наградим победителя бензином. 20 литров бензина достанутся кому-то из вас.
2: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Сегодня, как и всегда, открыли мы с утра пораньше любимые Яндекс.Карты и решили, что на машине хотим поехать из Астаны в Усть-Каменогорск. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Алибек, как ты думаешь?
5: Пусть 800 будет.
2: 800 километров. Ответ километров. Принят. Анатолий, твой ответ?
5: 420.
2: 420. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Парни, а давайте поедем на такси. Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить поездка на Яндекс.Такси из Астаны в Усть-Каменогорск? Анатолий, как ты думаешь?
5: 17 тысяч.
3: 17 тысяч. Твой ответ принят. Алибек?
4: 30 тысяч.
3: 30 тысяч. Ответы приняты. Идем дальше.
2: Ребятки, ну вот мы и добрались до Усть-Каменогорска, и, конечно же, первым делом нам нужно включить любимую волну Радио НС. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает Радио НС в Усть-Каменогорске? Алибек, как ты думаешь?
5: 102,5.
2: 102,5. Ответ принят. Анатолий, твой ответ?
5: Я думаю, где-то 103,5.
2: 103,5. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. Парни, на самом деле, если мы на машине едем из Астаны в Усть-Каменогорск, нам нужно преодолеть 960 километров, и здесь ближе оказался Алибек и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Поздравляем тебя, Алибек. Второй вопрос. Там мы пытались узнать, сколько будет стоить наша поездка на Яндекс.Такси из Астаны в Усть-Каменогорск. Правильный ответ – 179 460 тенге. Здесь тоже Алибек у нас был ближе.
2: Меня поразило, как Анатолий в 10 раз просто скосил стоимость Яндекс.Такси. Да. Ребятки, кто в Павлодаре, обратите внимание, очень выгодно, можно ездить с человеком. Так, ну и что у нас? Получается, в третьем вопросе мы пытались выяснить, на какой частоте вещает Радио НС в Усть-Каменогорске. Правильный ответ – 107,0, и здесь Анатолий заработал 1 балл. И со счетом 2-1 бензин сегодня отправляется в Ахтау к Алибеку.
3: Поздравляем тебя, Алибек!
5: Спасибо.
2: Опять вот сухое мужичка. Спасибо.
3: Да, мне сейчас он будет радовать.
2: Мне вообще-то каждый день 20 литров бензина дают. Спасибо.
3: Слушай, если ты не будешь, если ты так сильно не рад, мы можем себе оставить бензин.
2: Сами.
5: Ну, не раз, я.
2: Сами повезли.
5: Первый раз просто. Да.
2: Ну так ты не стесняйся. У нас можно и нужно показывать свои эмоции.
3: Конечно.
2: У меня 20-ка.
3: И ты можешь в конце сказать I'll be back.
2: Пошел.
3: Поздравляем тебя, мы за тебя порадовались. Анатолий, мы тебе желаем хорошего дня. Пиши нам еще. Договорились?
5: Спасибо большое. Конечно, будем писать.
2: Супер. Павлодару большой привет. Классный город. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС.
1: Пит-стоп. Шоу «Беш» на Радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Барлық жәндіктердің алты аяғы бар.
0: Жарнама.
2: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государства.
0: НС радиосында жарнама.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
3: Часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. И мы сегодня не одни, так как на календаре 1 июля мы с огромным удовольствием встречаем нашу замечательную Жазиру Сербаеву. Жазира, привет.
5: Жазира, привет. Доброе утро всем.
4: Доброе утро.
5: Месяц
4: мы уже не месяц прошел.
5: Да.
4: Обалдеть,
5: да.
4: Как дела?
5: Все отлично.
4: Что там у нас интересного? Ну вот когда же Зира с компьютером, ты точно знаешь, что там масса информации, масса для нас всех. Поэтому...
5: Ретроград, да. Но месяц достаточно неплохой, можно немножко...
4: Расслабиться,
5: да.
4: Когда
5: и говорят, замедлиться в начале июля.
4: Когда говорят ретроград, я сразу вспоминаю песню Тимати. Ретроград Меркурий, сидим кальяны курим.
5: Тимати?
4: Ретроград Меркурий.
5: Свяжись с нами.
4: Мы можем официально об этом говорить в эфире радио и на месте Жазира Сербаева.
3: Так, Жазирочка.
4: Что там у нас?
3: О чем мы сегодня для начала давай поговорим слушателям, чтобы было понятно.
5: Прогноз на месяц.
4: Так.
5: А потом, я думаю, многих интересует вопрос, когда лучше планировать отпуск. Поговорим об этом.
4: Отлично.
5: Ну и вскользь пробежимся по знакам зодиака.
3: А в прошлый месяц мы нормально? Хорошо себя вели?
4: Отстояли?
5: Отстояли, да. Все,
4: взяли с полки пирожок, понюхали, положили обратно и готовимся к тому, что Жазира нам впереди расскажет.
3: Да, и заходите на нашу трансляцию на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Там нас показывают.
4: Я хотела потянуться.
3: Подписывайтесь и будьте с нами. Ну а мы продолжаем. Впереди много чего интересного.
4: Доброе утро.
0: На радио МС.
6: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. 9.05 показывают наши часы. Угу. И сейчас готовимся не просто слушать, но и записывать. Жазира нам сейчас расскажет, что нам июль несет.
1: Июль станет месяцем переосмысления, завершения незаконченных дел и подготовки ко второму полугодию. Первая половина месяца потребует терпения, события могут развиваться немножко медленнее, чем хотелось бы, а обстоятельства будут возвращать вас к прошлым решениям. Но после середины месяца энергетика начнет меняться, открывая возможности для финансового роста, творческой реализации, любви и личных достижений. Ретроград Меркурий в начале месяца призывает не торопить события. Возможные задержки в документах, поездках, переговорах, сбои техники и возвращение людей или ситуаций из прошлого. Это не время для поспешных решений, а прекрасный период для исправления ваших ошибок, завершения старых проектов и переосмысления своих целей.
2: Главное, чтобы зарплату не задерживали.
0: Да.
2: Ага, так.
1: Ну, зарплата – это рутина.
2: Но нужная рутина.
1: Но нужная. До 22 июля Солнце находится в Раке, поэтому на первый план выходят семья, дом, эмоциональная безопасность и забота о ваших близких. Это благоприятное время для восстановления сил, семейного отдыха, ремонта, решения жилищных вопросов и укрепления родственных связей.
2: Хорошо.
1: С 11 июля Венера переходит во Льва, усиливая романтическую энергию, желание быть заметными и успешными. Возрастает привлекательность, сексуальность, появляется вдохновение, усиливается тяга к красоте, творчеству и яркому самовыражению.
0: Нравится.
1: Хороший период для знакомств, свиданий, публичных выступлений, смены имиджа и приятных покупок.
2: Берем.
1: Но не торопитесь со сменой имиджа, потому что у нас ретроград до 23 июля.
2: Ого.
1: Так. 17 июля Марс входит в Деву, помогает превратить вдохновение в реальные результаты. Энергия становится более организованной, возрастает продуктивность.
2: Как под конец поработаем перед отпуском, получается.
1: Ну, а там еще Солнце во Льва перейдет, поэтому атмосфера полностью
0: все
1: поменяется.
0: Все мы себя можем почувствовать львами. Правильно?
2: Аллегрицами.
1: Захочется успешного успеха.
2: Ну, слушайте, мне на самом деле нравится
0: мне
2: июль.
0: Мне тоже все нравится.
2: Что-то вот прям нет слов о том, что нам будет тяжело, там как-то что-то такое. Нет, вот главное не торопиться,
1: поэтому
2: дела завершить.
1: Запуски проектов отложите на конец июля.
2: Все, и там нас ждет успех успешный, все вот это еще и удовольствие.
1: Сейчас мы думаем, внедряем, но если вы что-то давно откладывали как раз-таки, то сейчас во время ретроградного Меркурия будет время запустить. То есть то, что вы вынашивали, например, в течение там 6-7 месяцев, сейчас самое время,
0: можно
1: наоборот.
0: Да.
2: Сильно не спешите, но дерзайте, короче.
0: Классно.
2: Не откладывайте все в долгий ящик. Ну что ж, мне кажется, прям хорошо. Надеюсь, все успели записать и запомнить. Ну а если вы этого не сделали, то заходите на страничку Instagram Жазиры. Там вся эта информация тоже будет, да, Жазир?
1: Да, конечно.
2: Вот, все. И вы там можете посмотреть все. Обязательно подпишитесь и там налайкать тоже не забудьте, ладно? Ну,
1: да, обязательно.
0: Да. Ну а мы, друзья, продолжаем. Впереди еще больше интересных информаций ждем от Жазиры.
3: На радио МС.

0: Открывая футбольную Америку.
1: В матче 1-16 финала чемпионата мира между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии восклицательный знак поставил Эрлинг Холланд, машина по забиванию мячей. Этот викинг, рост которого 195 сантиметров, отличился за считанные минуты до финального свистка и принес своей команде победу со счетом 2-1. А всего у Холланда на этом турнире уже 5 забитых мячей за всю историю мундиалей. Лучшим результатом норвежцев был выход в 1/8 финала, чего они сейчас добились, повторив этот результат. Случится ли четвертьфинал — большой вопрос, ведь следующий соперник — Бразилия. Этот матч состоится в ближайшее воскресенье. Что касается хода игры, то в конце первого тайма норвежец Антонио Нуса, выступающий в Бундеслиге за Лейпциг, великолепным ударом в девятку открыл счет. Кот-д'Ивуар отыгрался за 16 минут до окончания матча, но на 86-й минуте Холланд забил победный мяч.
0: Против течения.
1: Норвежцев, как и сборную Нидерландов, называли специалисты скрытыми фаворитами чемпионата мира. Разница лишь в том, что Норвегия сыграет в 1/8 финала, а Нидерланды собирают чемоданы, неожиданно проиграв сборной Марокко. Представители страны тюльпанов открыли счет в середине второго тайма. Отличился Коди Гакпо, но все испортил марокканец из английского Фулхама Исса Диоп, который сравнял счет в компенсированное время. Ничья 1-1, а в серии пенальти удачливее. Со счетом 3-2 оказались футболисты Марокко, которые в 1/8 финала проведут встречу с Канадой в субботу.
0: Круги по воде.
1: Еще одно удивительное событие на турнире – проигрыш сборной Германии. Впрочем, закономерность в этом есть, ведь немецкая команда вылетает уже на 3-м чемпионате мира подряд на ранних этапах соревнований. В этот раз Парагвай стал обидчиком футболистов Германии. В конце первого тайма парагвайцы вышли

0: вперед, но недолго музыка играла. В начале второго тайма Хаверц забил ответный мяч. Ничья 1-1, но на большее Бундестим не хватило, а серия пенальти со счетом 4-3 осталась за Парагваем.
1: Плавали, знаем.
0: Бывший тренер Баварии сборной Германии и США Юрген Клинсман резко прокомментировал вылет немецкой команды. Такой исход оставляет чувство опустошения. Это настоящий позор. Никто не ждал подобного развития событий. Ситуация выглядит не менее удручающе, чем вылеты в Катаре 4 года назад и в России 8 лет назад. Сейчас Германия явно переживает глубокий кризис. Нужно спокойно все проанализировать, и, разумеется, этот результат не останется без последствий, сказал Клинсман.
1: Попутного ветра.
0: И в заключение о том, что Франция обыграла 3-0 Швецию и вышла в 1/8 финала. Мбаппе дубль в игре и 6 забитых мячей на турнире. Это были некоторые итоги 20-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».

0: что, друзья, мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на радио НС. И у нас сегодня в гостях Жасира Сербаева, наш эксперт-нумеролог. И прямо сейчас мы узнаем что-то интересненькое.
1: Да-да-да.
2: Все, наверное, задаются вопросом, когда лучше всего лететь в отпуск. И июль, конечно, лучше всего подходит, потому что самый жаркий месяц. Но он проходит у нас первая половина под влиянием ретроградного Меркурия, поэтому при планировании путешествий стоит заранее проверять билеты, документы, бронирование отелей и весь свой маршрут, потому что возможны переносы рейсов, задержки или изменения в расписаниях, или какие-то стыковочки в отелях. Поэтому, если поездка уже запланирована вами ранее, допустим, вы купили билеты в июне-мае, то отказываться, конечно, от нее не стоит, но нужно быть внимательнее ко всем деталям.
0: Так.
2: После 26 июля энергетика становится более гармоничной для отдыха, дальних поездок, путешествий за границу и активного туризма. А в этот период легче проходят перелеты, проще адаптироваться к новым местам и получать яркие впечатления. Поэтому идеальное время у нас получается начало августа, и после 26 июля можете планировать.
0: Нам повезло, Ксения.
1: Да, мы в самый удачный период с тобой получили.
0: Да.
2: А сам июль благоприятен для санаторного лечения, оздоровительных программ, ретритов и путешествий, которые помогут вам наполниться энергии, а не просто сменить обстановку.
0: Прикольно.
1: Ну, слушайте, конечно, отпуск у нас хорошо, это замечательно, но мы-то еще даже не решали с тобой, куда нам ехать, чего нам делать и куда деваться. Кстати, у Жазиры-то тоже отпуск будет.
2: Да.
1: Ты уже все решила? Ну, Жазира, мне кажется, одна из первых это все там такая.
0: Да.
1: В планере такая открывает. С такого-то июля надо готовить отпуск. Все, готовим.
2: Да, после 26-го.
0: Уже улетаешь куда-то?
2: Нет, в смысле, я буду планировать более.
0: Будешь
2: выкупать, да.
0: Все, отлично.
1: Мне кажется, мы с тобой просто забудем.
0: Ну, как по наитию, как пойдет. Главное выйти в отпуск.
1: Конечно, как обычно. Ну что, ребятки, утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. Впереди от Жазиры будет еще интересная информация по знакам зодиака, так что не пропустите, оставайтесь с нами и делайте приемники громче.
3: На радио НС. Жирнома. Приключения бешарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
4: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
5: Да, молодец.
4: И куда?
5: Индия.
6: Индия?
4: Мама туралайпишь.
5: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
4: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии. Она мертва.
3: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz. МС радиосында жарнама. 356

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Жазир, а ты, наверное, помнишь, да, что есть у нас рубрика, где мы слушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Так вот, сегодня мы интересную тему взяли. Какие необычные имена вы встречали? Есть такое?
3: Ну вот прям какие-нибудь навскидку.
4: Я вспомнила только фамилию.
2: Ладно. Ага.
3: Фамилию
2: можно назвать?
4: Нет.
2: Ладно, хорошо, давай тогда послушаем, что думают на этот счет радиослушатели наши. Погнали.
5: Давай. Доброе утро, Радио НС.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
5: Необычно меня, я думаю, меня самого зовут не Ерлен.
3: Не Ерген,
5: не Ерлан, не Ерден. Как только не коверкали имя с детства.
4: Ерлен.
5: И самое смешное, всегда на Каспе переспрашивают.
2: Ага.
5: Ерлен или не Ерлен? Вот и все.

0: Секретничи. Оказывается, на самом деле звали Секрет.
1: Прикольно.
0: И еще одно имя было недавно, буквально год назад. Как-то приходил на одну новую работу, и меня там начальник цеха знакомил с участком.
1: Так.
0: Его имя было «Партия КПСС». Вот такие имена. Но еще была племянница, у нее имя было «Комбат».
2: Комбат это, ну, комбат,
1: да, мне кажется,
2: дорогое такое.
3: А, вспомнила, кстати, моего двоюродного дядю зовут Ким. Коммунистический интернационал молодежи.
1: Вау, во как!
3: Он Дюсеков Ким.
2: Прикольно.
3: Вот это спокойный, да.
1: Ну, ясно. Ну, разные имена тогда, конечно, в те времена давали. Mm-hmm. Балашов уже тоже отметился со своим сообщением.
3: Так вот поиздевался над ним его родной отец.
2: Ой-ой-ой, идем дальше.
4: Доброе утро, Радио НС.
1: Привет.
4: Доброе утро, страна.
1: Доброе утро.
4: У меня сосед жил вот в детстве. Его все называли Полик.
1: Полик?
4: После
1: Полик.
4: Чего я спросил у него, как у него полное имя.
1: Полиуретан.
4: А его зовут, полное имя его Полихрон.
1: Полихрон.
4: Это грек по нации, парень с Тактопола, Полихрон. Если ты меня слышишь, тебе привет большой.
1: Ну, прикольно.
2: Я представляю, они сейчас тоже где-нибудь на радио себя. Представляешь имя? Айгуль слышал. Вот необычно.
1: Это как у меня белорусы, когда услышали имя Канат, они хохотали просто до потери пульса. Они говорят, ну Канат, это же по нему же лазит.
2: А Абзал сказала им?
1: Конечно, я Абзал сказала, и все. Ну, первая шутка про Абзала была об кухне.
2: Да-да-да.
1: По классике.
2: Класс, идем дальше.
5: Всем доброе утро, Казахстан.
1: Доброе утро.
5: Хотелось бы тоже поделиться очень интересным именем. Вообще имен очень много интересных, но именно это имя, мне кажется, никого не переплюнет.
1: Ну, какое?
5: У дочери в садике была воспитательница, ее звали Ёлка.
1: Ёлана.
5: Они звали ее Ёлка Апай.
1: Ёлка Апай.
5: Очень интересное имя. Такого я больше не встречала.
2: Как это мило! Вам можно было не наряжать елку, у вас есть своя елка пай. Очень классно. Идем дальше.
6: Еще вспомнил, когда познакомились с супругой, я видела ее имя и фамилия Шумахер Алена. Я поначалу не поверил, она мне показала удостоверение личности. Я убедился и сказал, Михаил, твой дядька? Она посмеялась, сказала, ну, конечно, троюродный. Вот. Посмеялись мы от души тогда,
1: Серег,
6: когда
1: ты знаешь,
6: познакомились.
1: Мне кажется, что вот это тот случай, когда надо было брать фамилию жены,
2: да.
1: И ни один мужик в мире тебя бы за это не осудил.
2: Да-да-да. Ноль осуждения. Или вообще при знакомстве тебе нужно было сразу сказать.
1: Можно было имя поменять, да?
2: Беру твою фамилию. И последнее к этому часу давайте послушаем.
7: Здравствуйте, девочки.
2: Здравствуйте.
7: Самое необычное имя, мне кажется, это имя Артем. Вы почему? Вообще почему? Знаете хоть одного Артема?
1: Да.
2: Знаем.
7: Может быть, даже есть знакомые, но...
1: Артемка. Ну.
7: А вы знаете кого-нибудь с отчеством Артемович?
1: Да.
7: Мне кажется, эти люди,
1: знаем.
7: Они даже не размножаются, что ли.
1: Вот вы сейчас капец Артемов оскорбили. Но в первую очередь большой привет Артему Чекменеву. Тема, мы тебя любим.
2: И вратарю моего сына, в команде моего сына Артема.
1: А у Чекменева есть дочка Ангелина. Ну вот она, Ангелина Артемовна получается. Не Артемович, конечно, но
3: довольно благозвучно.
1: Ну как бы да.
2: Вот такие были сегодня голосовые сообщения. Друзья, всем спасибо за участие. Нехабар на этом завершается, а шоу Беш на Радио НС продолжается.
8: Эй, Баурок, Нехабар!
9: Нехабар, родной!
8: А ты видишь, Нехабар!
9: Нехабар!
2: Впереди еще кое-что интересненькое мы с Жазирой обсудим. И, конечно же, расскажем вам, как вы сможете забрать у нас целых 10 000 тенге.

0: Утреннее шоу «Бешеное» на радио НС продолжается. Жизира, мы просто не можем долго тянуть, и кое-что интересненькое от тебя хотим услышать. Гороскоп, да, по-моему? Для всех знака зодиака.
1: Да, пробежимся.
0: Не гороскоп, а...
2: Прогноз.
1: Кто бортовый, а кто нет. Вот.
0: Давай уже начинай.
1: В июле 26 года фаворитами звезд станут знаки огненной и воздушной стихии Лев, Стрелец, Весы и Водолей. А в это время Юпитер усилит их амбиции, и транзиты планет принесут долгожданный прорыв, финансовое расширение и массу ярких событий. Кому повезет больше всего, это Льву. Ваш главный месяц в году. Вы будете притягивать взгляды, как магнит. Удача будет сопутствовать во всем, от карьеры, амбиций до романтики.
0: Может, я тебя перебью? Не так быстро, мы же записываем.
1: Да. Идеальное время для старта и личных проектов, и обновления имиджа. У Стрельца ожидается мощный внутренний подъем.
0: Так.
1: Юпитер в дружественном знаке подарит расширение возможностей, вдохновение и успех в путешествиях. Весы, наконец-то, можно выдохнуть и насладиться плодами своих трудов. Марс в Близнецах оживит вашу социальную жизнь, а новые знакомства окажутся не только приятными, но и перспективными. Водолей, для вас откроются судьбоносные двери. Особенно удачным будет конец месяца и период полнолуния 29 июля.
0: Так.
1: Которые помогут распрощаться с прошлым и запустить ваши мощные перемены к лучшему.
2: Из всех перечисленных у меня есть только львы. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Я чувствую, мне от вас надо что-то взять.
1: Так. Знаки воды, рак, скорпион и рыбы. Для водных знаков первая половина июля будет мощным периодом эмоциональной перезагрузки и заботе о близких. До 22 июля у раков это ваше время силы. Новолуние в вашем знаке идеально подходит для обновления жизни, смены имиджа и запуска личных планов. Фокусируйтесь на своих желаниях. Скорпион, июль откроет для вас новые горизонты в обучении и дальних поездках. Возможен прорыв в юридических делах. В конце месяца проявите осторожность в финансовых затратах. Рыбы, месяц пробудет ваш творческий потенциал и романтическое настроение.
0: Понятно.
1: Отличное время для хобби, общения с детьми. В работе нужно опираться на интуицию, и она не подведет.
2: Смотри,
1: ну и, конечно, нужно выдохнуть немножко.
0: Окей.
1: Знаки Земли. Телец, Дева, Козерог.
0: Ага.
1: Земным знаком июль принесет много рутинных задач, которые потребуют практичности и умения вовремя замедляться.
0: Ага.
1: Телец с начала месяца принесет много общения, поездок и работы с документами, а во второй половине сместите фокус на дом и семью. Хорошее время для уюта и решения бытовых вопросов.
0: Угу.
1: Дева, июль проверит ваше умение работать в команде. Вы сможете найти единомышленников для реализации старых идей. Конец месяца потребует снизить темп и уделить время здоровью. Козерог. Месяц пройдет под знаком партнерства, как делового, так и личного. Вам придется искать компромиссы. Будьте внимательны к договорам и не подписывайте важные бумаги в самом конце июля. Ну и, конечно, самый фартовый месяц – это для льва.
0: Так, что там у них?
2: Так, говорили же уже, что
1: нужно именно воспользоваться.
0: Вы все услышали.
1: И молодцы. Для овнов также мощный период.
2: Львы, если вдруг что-то где-то вы пропустили, вы, пожалуйста, загляните в Инстаграм к Жазире, там вся дополнительная информация будет. А я надеюсь, что Жазира там девам допишет денег и любви. Вот. Допиши, пожалуйста.
0: Я могу поделиться.
2: Давай.
0: Бери, дорогая,
2: все,
0: бери. Беру. Спасибо большое, Жазира, что к нам пришла, что поделилась такими классными, как его называют, прогнозами. Мы тебя аплодируем. Приходи еще. Через месяц, получается, мы с тобой встретимся.
2: Как это через месяц?
0: Через два месяца.
1: Девчонки, вам тоже хорошо отдохнуть.
0: Спасибо
1: большое. Сил, ну и с новыми эмоциями в новом сезоне.
2: Спасибо, Жизнечка. Взаимно. Целых два месяца у нас не будет с тобой встреч, но зато потом какая яркая будет в сентябре. Приходи обязательно.
0: Да, мы ждем тебя уже в сентябре. Ну и, друзья, ждем от вас сейчас уже заявок, потому что впереди игра «Большой куш». Будем пытаться взломать наш банкомат.
2: В банкомате лежит 10 тысяч тенге.
0: Да. Пишите по номеру 775-106-00-11.
2: Обязательно в сообщении укажите название игры «Большой куш».
3: Шоу

0: Альфа Куш активирован.
1: 10 тысяч тенге накопили мы на сегодняшний день в нашем банкомате, и, возможно, сегодня кому-то удастся их забрать.
2: Сегодня на деньги претендует Ерлан из Астаны. Ерлан, доброе утро.
1: Доброе утро, Ерлан.
3: Доброе утро, Радио НС.
1: Ерлан, ты счастливый, да, был?
2: Да, я когда ему позвонила, говорит, наконец-то я дождался.
3: Сколько заявок скидывал.
2: Ну, вот видишь,
3: это нереально космически.
1: Ну, смотри, Ерлан, у нас для тебя готовы три вопроса. Три варианта ответа тебе тоже дадим. Твоя задача – ответить на все вопросы правильно.
2: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Ерлан, сегодня Международный день шутки. Скажи, пожалуйста, как называется наука, изучающая смех и его влияние на организм человека? Варианты ответов. Геронтология, гелотология или геоморфология, как ты думаешь?
3: Ну, первая, наверное.
2: Цифра номер один принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата и продолжаем разбирать юмор с научной точки зрения. Скажи, пожалуйста, Ерлан, какая область мозга одной из первых помогает понять логику шутки? Варианты ответов. Первое – средняя височная извилина. Второе – мозжечок. И третье – амигдала.
2: Как ты думаешь?
3: Ну, средняя, первая, давайте тоже.
1: Цифра номер один принята, и мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Ерлан, скажи, пожалуйста, у каких животных, помимо приматов, ученые зафиксировали ультразвуковой смех во время игр и щекотки? Варианты ответов. У дельфинов, у собак или у крыс, как ты думаешь?
3: Морской, наверное, морской, подумал, на дельфинов.
2: Цифра номер один принята, и код с Ерланом из Астаны сегодня получился 1-1-1.
1: В нашем банкомате 10 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Вот так легко и играючи, да, сегодня проиграл у нас Ерлан, но слышно, что настроение ничуть не ухудшилось.
1: Да, отлично.
2: Давайте разбираться, где все-таки у нас была ошибка.
3: Давайте.
2: Ошиблись мы в первом вопросе. Наука, изучающая смех и его влияние на организм, называется гелотология. Она исследует физиологические и психологические процессы, которые происходят в человеке во время смеха, включая выработку эндорфинов, снятие мышечного напряжения и улучшение иммунитета.
1: Видишь, как все серьезно там.
3: Да.
1: Во втором вопросе ты ответил правильно. Да, средняя височная извилина отвечает за распознавание смысла слов и извлечение контекста из памяти. Она, значит, обрабатывает шутку и строит логическое ожидание развязки.
2: Ну, а насчет третьего вопроса, значит, вот что. Ученые зафиксировали ультразвуковой смех во время игры щекотки у лабораторных крыс и мышей. Во время щекотки и активных игр они издают звуки на частоте около 50 килогерц. Если эти ультразвуковые хихиканья записать и замедлить, они будут удивительно похожи на человеческий
1: вот
2: смех.
1: Это да.
3: Прикольно.
2: Ну, не выиграл, зато просветился и зарядился хорошим настроением.
1: Да, мы тебя аплодируем.
3: Спасибо.
1: Ты веселый.
3: Хорошего дня вам.
1: Можешь передать приветы, если хочешь.
3: Всем привет, кто меня узнал. Всем хорошего дня. Спасибо, Радио НС.
1: И тебе
3: за такие
1: спасибо.
3: Классные игры.
1: И тебе спасибо за участие.
2: Отправляй нам свои заявки. Еще теперь ты точно знаешь, что все возможно.
1: Ну и своим проигрышем Ерлан добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже завтра в нашем банкомате целых 15000 тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: 9:48 в Казахстане. Это говорит о том, что нам с вами, друзья, пора завершать утреннее шоу «Беш», но, опять-таки, ненадолго.
1: Да, и спешу вам напомнить, ребятки, что до конца лета у нас все меньше и меньше времени. Осталось всего 2 месяца. Всего один месяц мы уже прогуляли.
0: Целых 2 месяца.
1: Мы уже прогуляли целый месяц и ничего толком не сделали. Осталось еще 2, поэтому соберитесь, подготовьтесь, и пусть этот период летний, вот с 1 июля, уже прям такая середина получается, будет мега крутой, позитивной и классной. Ну и вы правильно делаете, что слушаете радио НС, потому что всегда, конечно, у нас для вас много классной музыки, игры с подарками, ну и мысли Бимурзиной, куда же без нас-то, собственно.
0: Ну а мы с вами прощаемся завтра в 7:00 утра, встречаемся здесь на радио НС.
1: Ну а сегодня, как и всегда, для вас старались Лима Бимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

Слушать это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.

0: Үндістандағы бишарашки. Ана іздеу. Қазірдің өзінде кинода.
1: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем. Да, молодец. И куда? Индия.
2: Индия?
1: Папа, мама туралы айтпишь.
3: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
1: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа.
3: Закроем тему мамы. Ее нет в Индии. Она мертва.
0: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
4: МС радиосында жарнама.

0: Разные мысли. Мне столько всего нужно сделать, что лучше я пойду спать.
1: Жирнова. Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
2: НС радиосында Жарнама. 300 алты алпыс 00.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Иттер де адам сияқты оңқай немесе солақай болуы мүмкін.
0: Жарнама.
2: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государства.
0: НС радиосында жарнама. 356

0: Разные мысли. Нужно ли тебе пить витамин D, если твоя жена солнышко?
1: Жернова.
2: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, тайда, пайда, осында. Каспий магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Друзья, всем огромный привет, и на календаре уже 1 июля. Ну а это значит, что первый месяц лета официально позади, а впереди нас ждет, возможно, не самый жаркий, как показывает сегодняшняя погода в Алматы, однако самый насыщенный и для многих самый долгожданный период сезона. Хочется верить, что июль принесет каждому побольше приятных встреч, ярких впечатлений и поводов для улыбок. Ну а прямо сейчас, друзья, на волне радио НС 15 часов 2 минуты и подобное. Доброй традиции стартует программа «Лайв-чат». Целый час будем передавать ваши приветы, поздравления, добрые пожелания, просто теплые слова, кому сегодня они особенно нужны. Наш WhatsApp остается неизменным. 775-106-00-11. Пишите. Ну а я, Тамерлан Исмаилов, с удовольствием прочитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а разгонять этот час будет трек «Данса Кудуру». Будет весело и жарко. Погнали!
0: Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, наконец стартуем программу Лайв-чат. 15 часов 6 минут, пока у нас есть некоторое время. Считаю, что необходимо поспешить с этим моментом и зачитать ваши прекрасные присланные приветики. Ну что ж, погнали. Прошу вас, передайте большой привет моей самой красивой, искренней, нежной и любящей жене Климовой Наталье. Наташа, знаю, я очень скучаю и не могу без тебя. Твой муж Евгений. Ну что же, сегодня Евгений получает признание, в котором столько любви, что ее хватило бы на целый день. Точнее, наоборот, муж Евгений отправляет столько прекрасной любви для своей самой прекрасной жены Наташи. Ну что же, пусть ожидание встречи станет короче, ну а такие искренние слова обязательно согреют сердце Натальи. Добрый день, Тамерлан. Нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. По твоему вопросу все сделала вчера. Желаем хорошего дня и настроения. Береги себя, крепко обнимаем и любим. Целуем, жена и дочь Златана. И что же, когда дома все под контролем, ну а самые важные вопросы уже решены, остается только пожелать хорошего дня и беречь себя. А Саиду большой семейный привет и крепкие объятия через радиоэфир. Передаю привет мужу Константину. Жаном, я знаю, ты в дороге. Где именно, не знаю, если ты меня слышишь. Береги себя, Жаном. Все будет хорошо, и эти дни закончатся. Жаном, самое лучшее место в мире – это твои объятия. Самое прекрасное чувство – это когда ты рядом со мной. Люблю тебя и скучаю очень, твоя жена Айнаш. Ну, что ж, пусть любая дорога будет спокойной, а впереди обязательно ждет место, где всегда тепло, уютно и любят больше всего на свете. Константину счастливого пути и скорейшего возвращения. Домой. Своему мужу Климову Евгению. Ух ты, у нас получается обратная связь моментальная. Климову Евгению передаю пламенный приветик. Любимый, мне так хочется оказаться в твоих объятиях. Только рядом с тобой чувствую спокойствие, ну и тепло. Спасибо, что ты есть у меня. Люблю тебя всем сердцем и очень жду нашей встречи. Нежно тебя целую, твой ангел-хранитель Наталья. Но есть те самые люди, рядом с которыми чувствуешь себя по-настоящему дома. Пусть этот привет должен напомнить обратный, потому что буквально в первом сообщении прозвучал именно Евгений со своим пламенным приветом для своей любимой Натальи. Ну и пусть этот привет станет еще одним напоминанием о том, как сильно Евгений вас любит, ценит и с нетерпением ждет обратно. Ну а мы, друзья, будем ждать вовсю ваших пламенных, искренних и любвеобильных сообщений по номеру WhatsApp 775-106-0011. Этот номер еще успеет прозвучать через некоторое мгновение, если кто не успел запомнить. Я же выхожу на небольшой музыкальный перерыв, так что всех обязательно жду и всех приглашаю в нашу уютную программу «Лайв-чат».
0: Алло, брат, WhatsApp или WhatsApp?
2: NS.
3: Пиши на WhatsApp
2: 8 775 10

0: Чат.
1: Друзья, продолжаем программу Live Chat. 15 часов 16 минут вовсю. Стремимся успеть зачитать ваши теплые и прекрасные приветы. Тем более их немалое количество уже успело собраться. Ну что ж, погнали. Добрый день, НС Радио. Хочу поздравить дочь с днем рождения. Моя любимая доченька Сезон, ты моя радость, моя гордость и моя нежность. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья и исполнения всех твоих заветных мечт. Пусть каждый день приносит тебе улыбки, тепло и вдохновение. Оставайся такой же доброй, ласковой и красивой девочкой. Я тебя очень сильно люблю. С любовью, мама. Сегодня все самые, как говорится, добрые пожелания для именинницы Сезон. Пусть детство будет счастливым, каждый день приносит новые открытия, а рядом всегда будут любящие люди. С днем рождения! Здравствуйте, Радио НС. Огромный теплый летний привет хочу передать любимому внуку Дешнамирову Роману. И хочу сказать, что мы тебя очень любим, скучаем и с нетерпением ждем твоего возвращения домой. С уважением, семья Эрлих. Заранее спасибо. Ну, очень теплый получился привет для любимого внука. Роман, знайте, что дома вас очень любят, ждут и уже считают дни до вашей встречи. Добрый день, НС Радио. Очень прошу передать привет нашему сыну. Андрей, сынок родной мой, во всех твоих делах и испытаниях помни, я всегда рядом и верю в тебя. У нас не волнуйся, все хорошо. Твоя мама и вся семья Гритска подписалась. И очень теплый привет получился, также душевный. Так что, Андрей, ловите пламенное сообщение и знайте, что вас очень ценят и очень любят. Привет всем, кто сейчас чувствует, что живет не свою жизнь. Это сигнал из параллельной реальности. Где ты уже тот, кем всегда хотел быть. Я твой сегодняшний вариант. Просто передаю привет и говорю, что ты справишься. Главный герой всегда выигрывает в конце. Ну и получился... Я даже не сразу, друзья, понял. Очень необычный привет. Если вдруг сегодняшний день кажется непростым, то пусть эти слова станут небольшим, но вот напоминанием. Каждый проходит свой путь в своем темпе, и каждый является героем своей собственной истории. Не забывайте, ну и, естественно, анонимному отправителю хочется того же пожелать и пламенный привет отправить. Смотрим, что, друзья, у нас еще имеется. И нет, друзья, по времени не успеваем, но зато вот такой вдохновляющий выход у нас получился. И необходимо, я считаю, сделать небольшую паузу. Лайв-чат совсем скоро вновь вернется в эфир. Ну а пока, если у вас есть тоже человек, которому хочется сказать что-то важное, то пишите на наш WhatsApp 775-106-2011. Все обязательно зачитаю. Совсем скоро вернусь.
0: НС. Номер WhatsApp 8 775

0: Лайф-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайф-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайф-чат.
1: Друзья, также собрал несколько ваших прекрасных приветов и возвращаюсь в студию радио НС, ну и конкретно в прямой эфир лайв-чата. Погнали читать. Здравствуйте, можно передать привет Алене. Передаю привет любимой маме. Хочу, чтобы она знала, что очень мне дорога. Ну, так знаете, самые простые слова часто оказываются самыми важными. Алена, пусть этот привет станет напоминанием о том, что вы очень дороги близкому человеку. Здравствуйте, любимое радио. Привет городу Кокшетау, Капышев, Даурен, Кадемович, привет! Как считал, сегодня передаем большой привет, ну а Даурену Кадемовичу отдельный, громкий и очень позитивный. Пусть день проходит легко и с отличным настроением. Здравствуйте, передаю самый теплый и нежный привет моему любимому Асхату. Я очень скучаю и люблю. Твоя любовь согревает меня, даже когда мы далеко друг от друга. Береги себя, пожалуйста, ты самое дорогое, что есть в моем сердце. Твоя Жанка. И знаете, когда любовь умеет согревать даже на расстоянии, это действительно особенное чувство. Асхату большой привет, берегите друг друга, ну а встреча пусть станет как можно ближе. Всем привет, хочу передать привет, собственно, всем казахстанцам, а также отдельный привет всем кустанайцам. Ну и хочу передать холодному цеху заготовка, а также Наталье Сергеевне и Валерону. Улыбаемся и работаем, господа. Легкой работы нам, хорошей ревизии с пожеланиями. Жанат Ханум. Ну что же, холодному цеху сегодня точно не до скуки. Наталье Сергеевне, Валерону и всей команде легкой смены, успешной ревизии. Ну и пусть рабочий день пролетит незаметно. Что же еще желать? Здравствуйте. Передаю привет компании JD Store. Продолжайте работать в том же духе. Успехов, удачи и большой прибыли. От Дмитрия пришло сообщение. Пусть клиентов становится все больше, идеи приносят отличные результаты, ну а каждый новый день открывает новые возможности. Команде JD Store успехов, процветания и только движения вперед. Ну что ж, друзья, продолжаем собирать самые искренние приветы со всех уголков Казахстана. Если вам тоже есть кому поднять настроение, поздравить или просто сказать пару теплых слов, то смело пишите на наш WhatsApp 775-106-0011. Ну а мы совсем скоро откроем следующий выход в рамках программы «Лайф-чат», так что никуда не переключайтесь, не пропускайте свои пламенные сообщения, потому что совсем скоро выйду с новыми, собственно, приветами.
0: «Лайф-чат». Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, плавно подходим мы к чему мы подходим? Правильно, к завершению программы «Лайв-чат». 15:43. Некоторое количество сообщений у нас еще имеется, но, думаю, на два выхода вполне потянем. Как минимум в этом успеем определенную часть зачитать однозначно. Так что погнали. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет Володе Салам... Передайте, пожалуйста, Володе. Салам алейкум от Аяна. Просто жду тебя, брат. Ну, коротко, по-братски и от души, это главное. Володе большой салам, ну а долгожданная встреча пусть случится как можно скорее. Большой привет всему Таразу, особенно Александру. Иди работай. Сегодня горячий привет отправляется всему Таразу, ну а Александру отдельное напоминание с улыбкой. Работа сама себя не сделает. Здравствуйте, Радио НС. Хотел передать привет, точнее признаться. Кажик, нету дня, чтобы я не думал о тебе. С ума схожу, когда не знаю, где ты и что с тобой. А еще не переживай ты за эту комиссию. Я все равно знаю, ты лучшая. Твой алмаз. Подписался, и это очень искреннее признание получилось, когда мысли о человеке сопровождают каждый день. Это говорит само за себя. Кажик, не переживайте, верьте в себя. Ну, а алмаз уже напомнил всей стране, что считает вас самой лучшей. Здравствуйте. Можно передать привет Алене. Передаю привет любимой маме. Хочу, чтобы она знала, что очень мне дорога. Ну что же, на этот раз, надеюсь, получилось донести это сообщение до адресата, то бишь до Алены. Пламенное сообщение ловите и в следующий раз не пропускайте. А что еще у нас имеется? Добрый день, Радио НС. Передайте привет брату Ахмед Калиеву Чингису. Завтра буду у тебя. Очень сильно скучаю по тебе. Твоя сестренка Наргиса. Вот это уже отличная новость. Ждать осталось совсем недолго. Чингис завтра вас ждет долгожданная встреча. Ну а пока ловите большой привет от сестренки Наргис. Хорошего настроения и теплой семейных объятий. Всего самого, как говорится. Ну что же, смотрим. И да, у нас некоторое количество сообщений осталось, но это перенесем на следующий уже финальный выход. Так что, кто еще не успел отправить свое сообщение, напоминаю, номер WhatsApp 775-106-00-11. Последняя, друзья, возможность, тем более 15 минут до конца этого часа у нас имеется.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Лайв-чат.
1: Ну что ж, друзья, вот и финальный выход в рамках программы «Лайв-чат». 15 часов 49 минут. Все благополучно. Успеваем. Погнали. Благодарю вас, Радио НС, за такую возможность, как передавать привет. На этот раз хочу повторить привет Валерону, так как она уходит с лысым и не успевает прослушать. Валерон с папиным характером радует нас часто своим присутствием. С пожеланиями, Жанат Ханум. Ну что же, привет номер два тоже заслуживает эфирного времени. Надеемся, в этот раз Валерон точно услышит свое сообщение. На рабочий день пройдет с улыбкой и отличным настроением. Здравствуйте, лучшее радио НС, любимый мой котенька. У нас все хорошо, только соскучилась сильно. Твое солнышко любимое, которое светит только для тебя. Ну и что же, иногда всего одной фразы, такой как «у нас все хорошо», достаточно, чтобы на душе стало спокойнее. Пусть до долгожданной встречи остается все меньше времени, а любовь продолжает согревать каждый день. Передаю привет мужу Константину. Возможно, я не идеально, я часто обижаюсь без причины. Могу холодно отвечать. Я ревнивая, но всегда буду рядом, всегда, когда это будет нужно. Я очень дорожу тобой и люблю тебя, любимая Айнаш. Ну и, наверное, настоящие чувства – это когда любишь человека не только в самые легкие моменты, но и несмотря ни на что. Очень искренние слова получились, пусть Константин обязательно их услышит. А впереди у вас будет как можно больше счастливых дней вместе. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет Серику с цеха 11.2. Пускай все будет хорошо. Серик, не унывай, все будет хорошо. Ну и это, я считаю, отличный настрой. Серику большой привет и главное пожелание на сегодня – не унывать. Иногда именно хороший настрой помогает справиться с любыми задачами. Пусть все действительно будет так. Так что, друзья, на этом можно сказать все. А нет, хотел было глянуть, что уже окончательно мы покончили с вашими сообщениями, но нет. Пламенные приветствия еще немного, да, идут к нам прямо сейчас. И отдельно отправили любимому Бекбулату пламенный привет от Асиль. Ну, надеюсь, до этого момента Бекбулат еще не пропал с нашей радиоволны. И прямо сейчас от Асиль он благополучно получил это заветное сообщение. Ловите. Большой привет всему городу Тарас и коллективу АЗС, особенно Александру. Иди работай. Уже второе сообщение, как могу вспомнить, уже от второго номера, где Александру прямо-таки серьезно напоминает, чтобы он отправлялся работать. Видать, неспроста. Ну что ж, пламенный привет всему городу Таразу, еще раз коллективу АЗС. Ну и Александра, как проскочить? Ну не можем просто. И на этом, друзья, точно все. 15 часов 51 минута идет, и мы завершаем программу «Лайв-чат». Хочется лишь всех вас поблагодарить за этот активный актив, что выдался на сегодняшнюю маленькую пятницу. Да, друзья, среда, совсем немного остается до заветных выходных, и желаю нам, чтобы мы как можно скорее до них дожили. Ну и отличного завершения всем рабочего дня. Однако с вами не прощаюсь. В следующем музыкальном встречаемся. И будет только интересное, будет только хорошая музыка. Оставайтесь с нами.

0: Вместе с One Republic открываем новый музыкальный час на волне радио NS. Есть у этой группы удивительная особенность. Их песни всегда звучат так, будто идеально подходят практически к любому моменту жизни. Будь то дорога домой, летняя прогулка, поездка за город или обычный рабочий день, который благодаря хорошей музыке становится чуточку легче. Тем более июль только вступил в свои права, а значит впереди еще столько солнечных дней, вечерних прогулок и поводов сделать это лето по-настоящему запоминающимся. Меня зовут Тамерлан Исмаилов. В ближайший час проведем вместе, а настроение продолжит создавать Катя Лель и неподражаемая Жанна Фриске. Оставайтесь с нами.
1: НС Радио Сында. Көңіл күйдің кез келген тұсы бар.

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио МС.

0: сердца. Мимо пробок.
1: Друзья, 16 часов 16 минут, Яндекс.Карты в руки и погнали. В Алматы 5 баллов и движение плотное. По Розыбакиево со стороны юга вы потеряете около 20 минут дороги от улицы Дюсенова до Сатпаева. По проспекту Абая в западном направлении ожидается затор от проспекта Гагарина до Алтынсарина. 25 минут. Ну и по проспекту Рыскулова на запад почти 40 минут, друзья, вам понадобится от переулка Козыбаева до улицы Немировича-Данченко. В Астане же 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по проспекту Абылайхана от улицы Айнаколь до Жабаева. Также ожидается затор по Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Ну и по проспекту Улы-Дала простоять придется от улицы Туркестан до проспекта Кабамбай-Батыра. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
0: Мимо

0: Рой Орбисон прямо сейчас дарит нам свою легендарную Pretty Woman, а наш музыкальный час тем временем плавно подходит к завершению. Есть песни, которые спустя десятилетия все так же вызывают улыбку, и это точно одна из них. Кстати, друзья, на сегодняшний день, то бишь 1 июля, отмечается ни много ни мало Международный день шутки. Ну, я считаю, отличный повод вспомнить, что чувство юмора — это настоящий талант. Ведь вовремя рассказанная шутка или добрая ирония способны разрядить обстановку, поднять настроение и даже превратить обычный день в запоминающийся. Так что улыбайтесь чаще, не бойтесь шутить, конечно, по-доброму, ну и заряжайте хорошим настроением окружающих. А мы ведь совсем скоро откроем новый музыкальный час и продолжим этот июльский день вместе на волне Радио НС.
1: Радио НС.

0: Группа «Винтаж» открывает новый музыкальный час с треком «Малахит». До окончания рабочего дня остается, друзья, совсем немного, а значит, мысли многих уже давно переключились с дел на вечерние планы. И это, пожалуй, самое приятное время дня, когда можно, наконец, немного выдохнуть. Кстати, сегодня интернет обсуждает историю, которая больше похожа на сюжет комикса, чем на реальные новости. В Мексике появился загадочный народный мститель, которого уже окрестили местным Бэтменом. Неизвестный ловит предполагаемых угонщиков мотоциклов, приматывает их скотчем к столбам и оставляет ждать приезда полиции. Но история мгновенно разлетелась по соцсетям. Кто-то восхищается такой борьбой с преступностью, а кто-то напоминает, что вершить правосудие должны исключительно правоохранительные органы. Вот так иногда жизнь оказывается куда нежданнее любого супергеройского фильма. Ну а мы оставим Бэтмена разбираться, хотела бы сказать, с Готэмом, но точнее с Мексикой. А сами проведем остаток этого рабочего дня с хорошей музыкой и отличным настроением. Меня зовут Тамерлан Исмаилов. Продолжаем вместе на волне радио НС.
1: Радио НС.

0: Разные мысли. Люди делятся на две категории. Одни умеют выживать, другие – жить. Реклама.
1: В Алматы на время ограничат движение на участке улицы Жуала. В Алматы в рамках реализации проекта по пробивке улицы Тулеби до границы города вводится временное ограничение движения автотранспорта по улице Жуала. В связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей с 8-29 июня до 8-29 июля движение будет ограничено на участке от улицы Тулеби до проспекта Раймбек-Батыра. Объезд будет организован по улицам Байкена-Ашимова, Жуманиязова и далее Тулеби. На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут. Напомним, вся информация касательно ограничений движения размещена в телеграм-канале «Собачка Алматы-Жола», в социальных сетях Акимата, а также в сервисах 2GIS и Яндекс.Карты.
0: Реклама на радио МС 356-6000.

17 часов, и вот, уже наступили 17 минут, так что самое время, друзья, заглянуть в наши Яндекс.Карты и узнать актуальную дорожную обстановку. Согласно, ну, опять же, Яндекс.Картам, в Алматы 6 баллов и движение затруднено. По проспекту Аль-Фараби со стороны юга вы потеряете около 10 минут дороги от бульвара Миндикулова до улицы Маркова. По проспекту Абая в западном направлении ожидается затор от проспекта Гагарина до Тлендиева 15 минут. Ну и по проспекту Рускулова на запад более 50, друзья, представьте, минут понадобится от улицы Яблочкова до Немировича Данченко. В Астане 3 балла, местами затруднения, в столице больше всего времени потратите по проспекту Абылайхана от АЗС до проезда по ЖД. Также ожидается затор по шоссе Алаш с проспекта Богымбай-Батыра от улицы Жейнкуловой до проспекта Республики. Ну и по Александра Пушкина простоять придется от ЖД переезда до 93-й улицы. Радио НС желает вам доброго пути.

17 часов и 30 минут в платье белом от группы «Ляпис Трубецкой» сопровождает нас тот самый момент, когда рабочий день уже почти остался позади. И пусть название песни у многих вызывает совершенно разные ассоциации, одно можно сказать точно. Лето — это время ярких эмоций, красивых историй и моментов, которые хочется вспоминать еще долго. К слову, еще одно.

Ну что ж, друзья, вместе с Айовой и звучанием зеленоглазого такси мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. И как раз в песне звучат слова «Притормози». «Притормози», кажется, это отличный совет не только водителям, но и всем нам. Иногда действительно стоит ненадолго притормозить, перестать спешить, отвлечься от бесконечных дел, убрать телефон хотя бы на несколько минут и просто насладиться этим летним вечером. Ведь самые приятные моменты часто случаются именно тогда, когда мы перестаем все время куда-то торопиться. Спасибо, что провели этот день вместе со мной. Пусть дорога домой будет легкой, вечер спокойным, а завтра подарит новые хорошие события. Меня зовут Тамерлан Исмаилов. Уже завтра в это время вас вновь будет ждать радио НС. Ну а я желаю вам отличного вечера и до новых встреч на нашей волне. Пока-пока!

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

Раша. Музыка по налогам и...

0: сіз білдіңіз бе?
1: Бастапқыда грек тілінде сөйлей алмайтын адамдар варварлар деп аталды.
0: Жарнама. Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, хайда, пайда, осында. Каспий магазин.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
3: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государства.

0: Үндістандағы бишарашки, она сделал. Қазірдің өзінде кинода.
1: Короче, есть новости.
2: Я выбрал страну и купил тур всем.
1: Да, молодец.
2: И куда?
1: Индия.
3: Индия?
2: Пап, мама турала, теперь...
4: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
2: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа.
4: Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
0: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
5: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Балаушамның сыртқы жану аймағында ең жоғары температура Цельсий бойынша 1400 градусқа жетеді.
0: Жарнама.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
3: मेरे दिल गाए जा जुजु जुबि जुबि जुबि मस्ती में गाए जा जुजु जुबि जुबि जुबि.
4: Приключения бешарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
5: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
6: Да, молодец.
5: И куда?
6: Индия.
7: Индия?
5: Папа, мама турала,
6: да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
5: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
4: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz.
0: МС радиосында жарнама. 356

по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет.

Те самые треки, под которые мы танцевали.

Забудь про пробки. Садись в наш экспресс. Хиты 80-х, 90-х и 2000-х уже в пути. Экспресс в прошлое. Прошлое на радио МС.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этот.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.